0: Весело Коледа!
1: Christmas Young Mobarka!
2: Joyo Noel!
3: La Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселых свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Jam, Варка!
1: Joyo Noel!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым Годом!
5: Feliz Navidad!
6: Веселых Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!